0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060-6444-789.
1: Sunca u zelenoj oazi Beograda. Ulaznice dostupne putem lafest.rs i affinity.rs. Broj ulaznica limitiran.